Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons Mark.

Учащих следовать совету святого Павла из послания к филиппийцам и делать предметом своих повседневных мыслей и размышлений все, что является истинным, праведным, чистым и любезным. Применяя на практике услышанное и увиденное, мы взращиваем в себе и вокруг себя божественную жизнь, полученную при крещении. Именно эта жизнь постоянно влечет ввысь, к Отцу, позволяя распространять в израненном мире драгоценные плоды общения, единства и мира. В конце обращения Лев XIV воззвал к Марии, Царице Небесной, дабы она ежедневно освящала и направляла христиан на пути духовного восхождения.

0: Пресс-служба Святейшего Престола анонсировала апостольский визит Льва XIV во Францию с 25 по 28 сентября этого года. Поездка Святейшего Отца состоится по приглашению главы французского государства, церковных властей страны и генерального директора ЮНЕСКО. В рамках визита Лев XIV посетит штаб-квартиру этой организации в Париже. Последним папой римским, посетившим Французскую республику с апостольским визитом, был в 2008 году Бенедикт XVI.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Можно ли рассказать о человеке до конца? Можно ли вообще вместить жизнь в слова? Почему самые важные вещи – любовь, вера, присутствие другого человека – всегда оказываются больше любого рассказа о них? Именно этим ощущением, что реальность всегда больше слов о ней, заканчивается Евангелие от Иоанна. Сегодняшней беседой отец Розини завершает размышления над 21 главой Евангелия от Иоанна. Прежде чем перейти к последним словам этой главы, напомним, чем заканчивается предыдущий стих. Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтоб он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Это слово возвращает к сути ученичества. Мы следуем за Христом всегда лично, и этот путь не определяется судьбой кого-то другого. Следующий шаг текста уже не возвращается к вопросу о другом ученике. В центре оказывается иное, то, что Евангелие называет свидетельством. Здесь звучит завершающая формула этой главы. Не новое событие, а утверждение уже сказанного как свидетельство. «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг». В этом финальном отрывке возникает грамматическая форма, которая сразу выводит за пределы одного свидетельства. Евангелие здесь фиксирует переход от индивидуального свидетельства к церковной форме речи. «Мы знаем, что истина свидетельство его». «Мы» обозначает не группу наблюдателей, а общину, в которой свидетельство становится живой передачей жизни. Свидетельство здесь не просто рассказ о жизни Христа, а сама жизнь, в которую человек входит через Христа. Об этой жизни говорится с самого начала первого послания Иоанна, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Этот текст имеет совершенно исключительное значение, отмечает Розини, потому что он меняет наше понимание жизни. Вечная жизнь здесь не отнесена только к будущему после смерти.

памяти. Она понимается как жизнь, которая уже может быть пережита в пределах истории. В ней заключена вечность. Это жизнь, которая не только обещана, но уже явлена. Она становится видимой, слышимой и осязаемой, потому что дана не как идея, а как живое присутствие Христа, который действует и узнается в истории. Если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Эти слова звучат не как формальный конец повествования, а как ключ ко всему прочитанному. Евангелие не ставит целью рассказать все. Оно отбирает из событий лишь то, что входит в логику свидетельства. Уже в завершении предыдущей главы было сказано: «Написанное не передает всего, оно дано, чтобы человек пришел к вере и узнал в Иисусе Христа». Знаки, встречи, чудеса – все повествование движется через них к чему-то большему, чем просто рассказ о событиях. Речь идет не о полноте информации, а о том, что реальность, открывающаяся во Христе, превосходит возможность любого описания. Ощущение, что творение непрерывно говорит о чем-то большем, чем само себя может объяснить, уже звучит в словах древней молитвы. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Этот псалом уже предвосхищает то, что будет сказано в самом начале Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все сущее не просто существует рядом с Христом, но через Него и ради Него получает свое основание. Ничто не находится вне этой связи, поэтому мир сам становится пространством чтения, не как набор фактов, а как свидетельство действия слова. Здесь возникает иной способ восприятия реальности. Мы часто думаем, что встреча со Христом требует особых условий, особого времени, особого опыта, отделенного от повседневности. Мы ждем, что она однажды произойдет, тогда как проблема может заключаться не в отсутствии встречи, а в неспособности распознать ее там, где она уже происходит. Все уже преисполнено ею, и именно этот избыток делает ее неочевидной для поспешного взгляда. Повседневная жизнь человека перестает быть просто привычным течением событий, она становится местом узнавания действия Бога. То, что мы называем служением Евангелию, в том числе и в этих беседах, отмечает отец Рузини, становится не указанием на нечто внешнее миру, а пробуждением взгляда к той полноте, которая уже заключена в самой реальности. Иногда достаточно одного слова, сказанного в самый обычный момент, чтобы привычный порядок не изменился внешне, но внутренне оказался перестроен. Человек остается в той же ситуации, продолжает то же действие, ловлю рыбы, привычный труд, но уже не может смотреть на происходящее прежним взглядом. На Тивериадском озере привычная работа оказывается затронута словом, которое ее превосходит. Даже ошибки и отречение Петра не прерывают путь, но включаются в саму его логику. Бог продолжает призывать человека и после падения. Призвание следовать за Христом не отменяется ошибкой, потому что оно не основано на заслуге. Апостол Павел становится крайним свидетельством этого действия благодати. Призвание входит в его жизнь не как награда за перемену, а как событие, которое само эту перемену производит, достигая его еще в состоянии сопротивления. Инициатива всегда принадлежит Богу. В каждом событии человеческой жизни есть нечто большее, чем его непосредственный смысл, больше, чем болезнь или выздоровление, больше, чем падение или радость. Это
Большее не прибавляется к жизни извне, оно раскрывается в ее глубине. Так раскрывается смысл Евангелия, оно не объясняет жизнь, а открывает взгляд, в котором жизнь становится иной. Об этом мы свидетельствуем как церковь, как община, рождающаяся из этого дара.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 19 мая, католическая церковь чтит память святых мучеников Парфении и Калогерия, мучеников III века. 19 мая 250 года братья Калогерий и Парфений предали свои праведные души в руки Господа и были тайно погребены в катакомбах. Мощи святого Калогерия были переданы французскому монастырю на горе Мавра. Мощи святого мученика Парфения претерпели иную участь. В 1655 году папа римский Александр VII передал мощи святого Парфения императорской часовне в Вене. Спустя 2 года мощи были перенесены в женский монастырь во имя святой Клары. 100 лет спустя, по церковной реформе императора Иосифа I, монастырь святой Клары был упразднен, святые мощи мученика Парфения остались в хранилище. В 1784 году с разрешения папы римского Пия VI святые мощи мученика Парфения были доставлены в город Жолква, близ Львова, где они покоятся и по сей день в монастырской церкви Сердца Христова. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Кароля Александра Лупиновича. Он служил в Белоруссии и в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла. Подвергался арестам в 1919 году, в 29 и 31 годах. Сослан в Казахстан, арестован, приговорен к смерти. Дата смерти неизвестна. Иисус, не дай мне забыть о Тебе.
0: Новости из Ватикана по-русски.
2: Папа Лев XIV подписал рескрипт по итогам аудиенции префекту Департамента служения целостного развития человека кардиналу Черни. Речь идет об учреждении нового органа, занимающегося вопросами искусственного интеллекта. В качестве основания для своего решения папа Лев называет, во-первых, развитие феномена искусственного интеллекта и ускорение темпов его применения. Во-вторых, его потенциальные последствия для человека и для человечества в целом. И, наконец, заботу Церкви о достоинстве каждого человека, особенно в том, что касается целостного развития человеческой личности. Своим рескриптом Святейший Отец одобряет создание межведомственной комиссии по искусственному интеллекту, учрежденной кардиналом Майклом Черни в соответствии с 28-й статьей Апостольской Конституции «Предиката Евангелиум». В состав комиссии входят представители следующих куриальных ведомств: Департамента служения целостному развитию человека, Департамента вероучения, Департамента культуры и образования, Департамента коммуникации, Папской академии защиты жизни, Папской академии наук и Папской академии социальных наук. Все изменения состава должны быть одобрены Святейшим Отцом. Глава каждого из названных ведомств делегирует своего представителя для работы в комиссии, а ее координация возложена на Департамент служения целостному развитию человека. Эти полномочия продлятся 1 год, после чего папа припоручит координацию нового органа одному из ведомств-участников также на 1 год. Координация деятельности нового органа включает организацию в духе диалога, общения и участия, сотрудничество, обмена информацией по проектам, относящимся к искусственному интеллекту, в том числе политики его использования в лоне апостольского престола.

В воскресенье 17 мая, обращаясь к паломникам перед молитвой Реджина Чели, папа Лев XIV напомнил, что в этот день во многих странах мира отмечалось Вознесение Господне. Этот праздник не должен восприниматься как нечто далекое и абстрактное. Образ Иисуса, возносящегося от земли на небо, часто создает иллюзию дистанции между Богом и человеком. Однако реальность веры говорит об обратном. Святейший Отец подчеркнул, что верующие соединены с Христом так же неразрывно, как члены тела соединены со своей главой. Его восхождение на небо — это движение, которое увлекает за собой каждого из нас, направляя к полному общению с Отцом. Епископ Рима обратился к наследию святого Августина. То, что глава идет впереди, составляет надежду членов тела. Папа отметил, что вознесение не произошло внезапно. Вся земная жизнь Христа была непрерывным движением вверх. Через свою человеческую природу Иисус обнял весь мир и искупил человека из состояния греха. Это восхождение принесло свет, прощение и надежду туда, где веками царили тьма, несправедливость и отчаяние. Высшей точкой этого процесса стала пасхальная победа. Цитируя первую пасхальную префацию, Лев XIV напомнил, что Сын Божий, умирая, разрушил смерть, а воскресая, вернул нам жизнь. Таким образом, вознесение — это недалекое обетование загробной жизни, а живая связь, действующая прямо сейчас. Она расширяет земные горизонты и приближает образ мыслей, чувств и действий к мере сердца Божьего. Епископ Рима подчеркнул, что христианам хорошо известен этот путь восхождения. Мы находим его в самом Иисусе, в его жертвенной жизни, примерах и учении. Кроме того, этот путь наглядно проложен в Пресвятой Деве Марии и святых. При этом нужно ориентироваться не только на великих, канонизированных Церковью праведников, но и на тех, кого Папа Франциск очень точно назвал «святыми по соседству». Это обычные люди, с которыми мы разделяем наши будни – папы, мамы, бабушки, дедушки. Люди всех возрастов и сословий. Каждый день они искренне, с радостью и усердием стараются жить по Евангелию. Благодаря их примеру и молитвенной поддержке мы учимся возноситься на небо день за днем. Папа призвал верующих следовать совету святого Павла из послания к филиппийцам и делать предметом своих повседневных мыслей и размышлений все, что является истинным, праведным, чистым и любезным. Применяя на практике услышанное и увиденное, мы взращиваем в себе и вокруг себя божественную жизнь, полученную при крещении. Именно эта жизнь постоянно влечет ввысь, к Отцу, позволяя распространять в израненном мире драгоценные плоды общения, единства и мира. В конце обращения Лев XIV воззвал к Марии, Царице Небесной, дабы она ежедневно освящала и направляла христиан на пути духовного восхождения.

0: Пресс-служба Святейшего Престола анонсировала апостольский визит Льва XIV во Францию с 25 по 28 сентября этого года. Поездка Святейшего Отца состоится по приглашению главы французского государства, церковных властей страны и генерального директора ЮНЕСКО. В рамках визита Лев XIV посетит штаб-квартиру этой организации в Париже. Последним папой римским, посетившим Французскую республику с апостольским визитом, был в 2008 году Бенедикт XVI.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Можно ли рассказать о человеке до конца? Можно ли вообще вместить жизнь в слова? Почему самые важные вещи – любовь, вера, присутствие другого человека – всегда оказываются больше любого рассказа о них? Именно этим ощущением, что реальность всегда больше слов о ней, заканчивается Евангелие от Иоанна. Сегодняшней беседой отец Розини завершает размышления над 21 главой Евангелия от Иоанна. Прежде чем перейти к последним словам этой главы, напомним, чем заканчивается предыдущий стих. Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтоб он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Это слово возвращает к сути ученичества. Мы следуем за Христом всегда лично, и этот путь не определяется судьбой кого-то другого. Следующий шаг текста уже не возвращается к вопросу о другом ученике. В центре оказывается иное, то, что Евангелие называет свидетельством. Здесь звучит завершающая формула этой главы. Не новое событие, а утверждение уже сказанного как свидетельство. «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг». В этом финальном отрывке возникает грамматическая форма, которая сразу выводит за пределы одного свидетельства. Евангелие здесь фиксирует переход от индивидуального свидетельства к церковной форме речи. «Мы знаем, что истина свидетельство его». «Мы» обозначает не группу наблюдателей, а общину, в которой свидетельство становится живой передачей жизни. Свидетельство здесь не просто рассказ о жизни Христа, а сама жизнь, в которую человек входит через Христа. Об этой жизни говорится с самого начала первого послания Иоанна, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Этот текст имеет совершенно исключительное значение, отмечает Розини, потому что он меняет наше понимание жизни. Вечная жизнь здесь не отнесена только к будущему после смерти. Она понимается как жизнь, которая уже может быть пережита в пределах истории. В ней заключена вечность. Это жизнь, которая не только обещана, но уже явлена. Она становится видимой, слышимой и осязаемой, потому что дана не как идея, а как живое присутствие Христа, который действует и узнается в истории. Если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Эти слова звучат не как формальный конец повествования, а как ключ ко всему прочитанному. Евангелие не ставит целью рассказать все. Оно отбирает из событий лишь то, что входит в логику свидетельства. Уже в завершении предыдущей главы было сказано: «Написанное не передает всего, оно дано, чтобы человек пришел к вере и узнал в Иисусе Христа». Знаки, встречи, чудеса – все повествование движется через них к чему-то большему, чем просто рассказ о событиях. Речь идет не о полноте информации, а о том, что реальность, открывающаяся во Христе, превосходит возможность любого описания. Ощущение, что творение непрерывно говорит о чем-то большем, чем само себя может объяснить, уже звучит в словах древней молитвы. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Этот псалом уже предвосхищает то, что будет сказано в самом начале Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все сущее не просто существует рядом с Христом, но через Него и ради Него получает свое основание. Ничто не находится вне этой связи, поэтому мир сам становится пространством чтения, не как набор фактов, а как свидетельство действия слова. Здесь возникает иной способ восприятия реальности. Мы часто думаем, что встреча со Христом требует особых условий, особого времени, особого опыта, отделенного от повседневности. Мы ждем, что она однажды произойдет, тогда как проблема может заключаться не в отсутствии встречи, а в неспособности распознать ее там, где она уже происходит. Все уже преисполнено ею, и именно этот избыток делает ее неочевидной для поспешного взгляда. Повседневная жизнь человека перестает быть просто привычным течением событий, она становится местом узнавания действия Бога. То, что мы называем служением Евангелию, в том числе и в этих беседах, отмечает отец Рузини, становится не указанием на нечто внешнее миру, а пробуждением взгляда к той полноте, которая уже заключена в самой реальности. Иногда достаточно одного слова, сказанного в самый обычный момент, чтобы привычный порядок не изменился внешне, но внутренне оказался перестроен. Человек остается в той же ситуации, продолжает то же действие, ловлю рыбы, привычный труд, но уже не может смотреть на происходящее прежним взглядом. На Тивериадском озере привычная работа оказывается затронута словом, которое ее превосходит. Даже ошибки и отречения Петра не прерывают путь, но включаются в саму его логику. Бог продолжает призывать человека и после падения. Призвание следовать за Христом не отменяется ошибкой, потому что оно не основано на заслуге. Апостол Павел становится крайним свидетельством этого действия благодати. Призвание входит в его жизнь не как награда за перемену, а как событие, которое само эту перемену производит, достигая его еще в состоянии сопротивления. Инициатива всегда принадлежит Богу. В каждом событии человеческой жизни есть нечто большее, чем его непосредственный смысл, больше, чем болезнь или выздоровление, больше, чем падение или радость. Это большее не прибавляется к жизни извне, оно раскрывается в ее глубине. Так раскрывается смысл Евангелия, оно не объясняет жизнь, а открывает взгляд, в котором жизнь становится иной. Об этом мы свидетельствуем как церковь, как община, рождающаяся из этого дара.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 20 мая католическая церковь чтит память святого Бернардино Сиенского, священника. По завершении образования он уходит из дома и начинает свое служение милосердия в больницах. Во время эпидемии чумы вместе с 12 юношами Бернардин принял на себя руководство госпиталем. Длительное время проводит в постах и молитвах. Во время одной из таких молитв ему явился образ страдающего на Христе Иисуса, после чего Бернардин раздал все свое имущество бедным и в возрасте 22 лет вступил в орден францисканцев. В 1404 году был рукоположен во священники, но на протяжении последующих 12 лет воздерживался от проповедей, продолжая вести уединенную жизнь. Свою проповедническую деятельность Бернардин начал в 1416 году. За свое более чем 30-летнее служение святой Бернардин проповедовал по всей Италии и тем самым сыграл важнейшую роль в христианском духовном пробуждении XV века. Дважды отказывался от предложенного ему епископства, ссылаясь на свое стремление продолжать подвижничество. Умер Бернардин Сиенский 20 мая 1444 года. Канонизирован в 1450 году. Сегодня также вспоминаем подвергшуюся гонениям Малиновскую Екатерину Антоновну. Она жила в Москве, преподавала иностранные языки. Арестована в феврале 1931 года по делу русских католиков. Умерла в ссылке. Дата смерти неизвестна. Иисус, уповаю на Тебя.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: XV мая Лев XIV принял в Клементийском зале участников Второй межпарламентской конференции ОБСЕ по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, проходящей в эти дни в Риме. Обращаясь к гостям, папа назвал наркоторговлю серьезным и неотложным вызовом для современного общества, отметив международный характер конференции. «Вы прибыли из многих государств, участников ОБСЕ, от Ванкувера до Владивостока, и ваше присутствие является свидетельством коллективной решимости противостоять явлению, которое поддерживает преступные сети и ставит под угрозу само будущее наших обществ». Папа напомнил, что Святейший Престол рассматривает верховенство закона, предупреждение преступности и уголовное правосудие как взаимосвязанные и неотделимые элементы, как условия всестороннего развития человека. Настоящий прогресс общества невозможен без уважения к человеческому достоинству и универсальным правам человека. Это требует не только усилий правоохранительных органов, но и приверженности общества в целом, как на национальном, так и на международном уровне. В связи с этим Святейший Престол всецело поддерживает любое начинание по созданию эффективной, справедливой, гуманной и заслуживающей доверия системы уголовного правосудия, способной предотвращать производство и незаконный оборот наркотиков и бороться с ними. Говоря о системе уголовной юстиции, Лев XIV призвал строить ее на принципах эффективности, справедливости и человечности. Наказание не может быть самоцелью. Нужны подходы, основанные на постоянстве и милосердии, направленные на то, чтобы человек мог вернуться в общество. В этом же духе папа высказался против смертной казни, пыток и любых уничтожающих наказаний. Достоинство личности не утрачивается ни при каких обстоятельствах. Епископ Рима остановился на теме зависимости. Людям, попавшим в ее ловушку, нужна комплексная помощь – медицинская, психологическая, реабилитационная. Нельзя ограничиваться ни одними репрессиями, ни попустительством, ведь ни то, ни другое не освобождает человека. Лишь междисциплинарный подход позволяет людям заново открыть в себе достоинство, дарованное Богом. Святейший Отец назвал образование ключевым средством профилактики. Он предупредил об опасности дезинформации в соцсетях, которая нередко преуменьшает разрушительные последствия наркотиков. Воспитание должно начинаться в семье и укрепляться в школе через достоверное научное знание о том, что наркотики делают с человеком и с обществом. Папа выразил признательность сотрудникам правоохранительных органов и представителям судебной системы, погибшим или пострадавшим при исполнении долга. В конце встречи Лев XIV заверил в готовности католической церкви к сотрудничеству с гражданским обществом и выразил надежду, что форум принесет плоды в виде реальных стратегий международного сотрудничества, действенной профилактики и подлинной надежды. Христос по-прежнему Бог с нами, напомнил Лев XIV в своем видеообращении участникам международного экуменического движения The Kingdom Come 2026, которые традиционно объединяются для молитвы и благовестия в дни, предшествующие Пятидесятнице. В этом году молитвенные бдения проходят по всему миру с 14 по 24 мая. Инициатива The Kingdom Come родилась в Англии в мае 2016 года в ответ на призыв кентерберийского и йоркского архиепископов как внутрицерковный проект англиканской церкви. Вскоре оно переросло во всемирное движение, которое сегодня охватывает более миллиона христиан почти в 90% стран мира. Оно объединяет верующих 85 деноминаций, включая католиков, методистов, англиканцев и пятидесятников. Участники проекта стремятся к тому, чтобы как можно больше людей узнали о Христе и обрели веру. В видеообращении Святейший Отец напоминает о ценности дара спасения, который мы обрели во Христе, и о надежде, которая живет в сердцах христиан. Мы жаждем, чтобы Он спас нас от наших грехов, от нашего безумия и всего, что может причинить нам вред. Мы жаждем, чтобы Он исцелил то, что сокрушено в нас и что разрушено в нашем мире. Папа подчеркнул, что Бог всегда остается рядом с нами, даже когда мы не способны заметить Его присутствие. Он напомнил, что Мария Магдалина и другие ученики, хорошо знавшие Господа, не всегда Его узнавали, однако Иисус всегда был рядом. Также и в наше время Бог рядом, хоть мы часто не способны заметить Его близость. Он по-прежнему Бог с нами. Он остается с нами через дар Святого Духа, и мы встречаем Его самыми разными путями, ибо Он всегда истинно пребывает в Церкви. Эта уверенность рождает желание делиться благой вестью с теми, кто еще не знает Спасителя. Папа подчеркнул, что дни новенны перед сошествием Святого Духа – особенно подходящее время для благовестия и молитвы о том, чтобы все люди пришли к встрече со спасающей любовью Бога, явленной во Христе. Подобно тому, как женщины, находившиеся у гроба Иисуса, поспешили распространить весть о Его воскресении, и верующие должны желать отправиться в путь, чтобы разделить радость встречи с воскресшим с другими и дать миру свидетельство единства и мира. В завершении видеопослания Лев XIV заверил участников движения в молитве и преподал пастырское благословение.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья «Библейские рассказы. Иаков». Ее автор – отец Фредерик Манс, доцент экзегетики Нового Завета на Францисканском библейском факультете в Иерусалиме. Спасаясь от мести своего брата Исава, Иаков покинул отцовский дом и отправился в Харан, в Месопотамию, в землю своих предков. Он начал свой путь с Версавии, с колодца клятвы и благословения. Как чужак он пришел к Лавану, и как чужак построил там свой дом. В Харане Иаков нашел еще один колодец, закрытый тяжелым камнем. Чтобы сдвинуть его с места, пастухам приходилось объединять усилия. Иакову уже было достаточно увидеть Рахиль, дочь Лавана, чтобы сдвинуть камень. После 14 лет служения Лавану, чтобы жениться на Лии и Рахиле, и еще 6 лет, чтобы получить скот в уплату за свой труд, Иаков встретил ангелов в Маханаиме. Идя к земле обетованной, он повиновался Господу, который сказал ему: «Встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей, и я буду с тобой». Иаков не сообщил Лавану, что уходит. Внезапный страх парализовал его, ибо он не знал, как его встретит его брат Исав. Иаков пригласил брата в гости и послал ему богатые дары. Он всегда рассчитывал на свою силу и хитрый ум, чтобы получить благословение отца, соединиться с Рахилью и даже сбежать из своего дяди Лавана. Теперь же он созрел для испытания совсем иного рода. На окраине Ханаана, идя навстречу самому себе, он готовился стать Израилем, и Бог ждал его у реки Иавок. Иаков взял с собой 2 жен, Лию и Рахиль, служанок Валу и Зелфу, 11 детей и имущество, но вот перед ними оказалось препятствие – поток. Препятствия созданы для того, чтобы их преодолевать. Иаков заставил жен, детей и слуг перейти через поток, затем велел перенести свое имущество и остался один на другом берегу. Уединение позволяет вспомнить прошлое, поразмышлять над ним и постичь его смысл. Что, если это путешествие – путь к смерти? Прежде чем встретиться лицом к лицу с братом, Иаков должен был уединиться, остаться с пустыми руками. И это было не просто перемещение из одной географической точки в другую, с одного берега Иавока на другой. Это был не просто переход от ночи ко дню, но переход от человека Иакова к провидцу Израилю в самую темную ночь. И был человек, который боролся с ним до рассвета. Несмотря ни на что, Иаков отказывался отпускать его, пока незнакомец не благословил его. Человек и Бог часто ссорились в Библии и редко сражались рука об руку. Поэтому Бог внезапно явился на берегу Иавока, и чтобы остаться неузнанным, он принял облик человека. Странные мысли одолевали Иакова. Разве Бог не уступил Аврааму, когда тот торговался с ним об участи Содома и Гоморры? Бог должен был во что бы то ни стало благословить его, снять проклятие с него, ведь Иаков обманным путем получил благословение Исаака. Господь должен был отменить вынесенный ему приговор и благословить его.

0: В голову Иакова приходили и другие мысли. «Я потратил много времени, придумывая уловки, чтобы обмануть своего отца, брата и тестя. Признаюсь, я был обманщиком. Я купил первородство Исава за тарелку чечевицы, овладел благословением, обещанным моему брату, и украл часть имущества моего тестя. Когда же мой уязвленный брат послал против меня 400 человек, я задрожал от страха и молил Бога пощадить меня. В Вифиле я увидел лестницу, ведущую в небо, и Бог открыл мне через этот сон дар земли ханаанской. Когда я ушел в изгнание, спасаясь от гнева брата, уступившего мне первородство, мне было дано счастье встретить в доме дяди моего Лавана пастушку Рахиль. И хотя Лаван обманул меня и отдал мне сначала Лию, я согласился работать еще 7 лет, чтобы получить в жены Рахиль. С тех пор, как Адам был изгнан из рая, с тех пор, как Каин убил своего брата, вся библейская история была разрушена. До недавнего времени и я находился в изгнании. Когда же все эти разделения будут исцелены? Хитрость незнакомца, который вывихнул мне бедро, не была решающей в нашей схватке. Он спросил меня: «Как имя твое?» Мне же было нетрудно ответить, ведь победитель имеет право спросить у побежденного его имя. И я не против человека сражался, а против самого Бога. В этой ночной схватке мое имя было изменено. «Отныне меня зовут Израиль». «Скажи мне имя твое», — спросил я ангела. Но он ответил: «На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно». И там он благословил меня. Благословение было дано мне после битвы, не было нужды в хитрости или обмане. «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом». И вот наступает новый день. Из схватки с ангелом я вышел победителем, но был ранен. Я хромал, но сиял от света. Каждый шаг мне будет напоминать об этой борьбе с Богом, оставившим на мне свой след. Я собирался встретиться и помириться со своим братом Исавом. Но тогда я понял, что увидеть его лицо — это все равно, что узреть лик Бога. Божественное проявляется в человеческом. Именно это было условием для примирения, а подарки, посланные моему брату, оказались бесполезными. В духовной борьбе и страданиях выковывается душа нового человека, и за все приходится платить. После борьбы с Богом красота наступившего рассвета была восхитительна. Перемены, произошедшие во мне после встречи с Богом, позволяют мне по-новому взглянуть на брата. Я хотел получить это благословение любой ценой и был готов за него бороться. Оно пришло, когда я этого не ожидал, и с наступлением рассвета ангелу пришлось уйти. Чтобы получить благословение, человек должен искать, стремиться и бороться с Богом. Я унаследовал не только благословение, но и удар по бедру. Невозможно выйти невредимым из подлинной встречи с Богом. При этом несовершенство вовсе не является препятствием для благословения. Напротив, оно напоминает о слабости и о бесконечной нужде в прощении. В слабости моей проявилась сила Божья. Лишь признавая собственную слабость, мы обретаем величайшие Божьи благословения. Такие мысли роились в голове Иакова, а теперь Израиля. Итак, свет ворвался в ночь. Иисус знал наши темные ночи. Он остро чувствовал их. И Бог не оставил своего Сына, ибо свет воскресения был дарован Ему на рассвете. Великая любовь Бога к человеку заставила Его проиграть битву.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 20 мая католическая церковь чтит память святого Бернардино Сиенского, священника. По завершении образования он уходит из дома и начинает свое служение милосердия в больницах. Во время эпидемии чумы вместе с 12 юношами Бернардин принял на себя руководство госпиталем. Длительное время проводит в постах и молитвах. Во время одной из таких молитв ему явился образ страдающего на Христе Иисуса, после чего Бернардин раздал все свое имущество бедным и в возрасте 22 лет вступил в орден францисканцев. В 1404 году был рукоположен во священники, но на протяжении последующих 12 лет воздерживался от проповедей, продолжая вести уединенную жизнь. Свою проповедническую деятельность Бернардин начал в 1416 году. За свое более чем 30-летнее служение святой Бернардин проповедовал по всей Италии и тем самым сыграл важнейшую роль в христианском духовном пробуждении XV века. Дважды отказывался от предложенного ему епископства, ссылаясь на свое стремление продолжать подвижничество. Умер Бернардин Сиенский 20 мая 1444 года. Канонизирован в 1450 году. Сегодня также вспоминаем подвергшуюся гонениям Малиновскую Екатерину Антоновну. Она жила в Москве, преподавала иностранные языки. Арестована в феврале 1931 года по делу русских католиков. Умерла в ссылке. Дата смерти неизвестна. Иисус, уповаю на Тебя.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пятнадцатого мая Лев XIV принял в Клементийском зале участников второй межпарламентской конференции ОБСЕ по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, проходящей в эти дни в Риме. Обращаясь к гостям, папа назвал наркоторговлю серьезным и неотложным вызовом для современного общества, отметив международный характер конференции. «Вы прибыли из многих государств, участников ОБСЕ, от Ванкувера до Владивостока, и ваше присутствие является свидетельством коллективной решимости противостоять явлению, которое поддерживает преступные сети и ставит под угрозу само будущее наших обществ». Папа напомнил, что Святейший Престол рассматривает верховенство закона, предупреждение преступности и уголовное правосудие как взаимосвязанные и неотделимые элементы, как условия всестороннего развития человека. Настоящий прогресс общества невозможен без уважения к человеческому достоинству и универсальным правам человека. Это требует не только усилий правоохранительных органов, но и приверженности общества в целом, как на национальном, так и на международном уровне. В связи с этим Святейший Престол всецело поддерживает любое начинание по созданию эффективной, справедливой, гуманной и заслуживающей доверия системы уголовного правосудия, способной предотвращать производство и незаконный оборот наркотиков и бороться с ними. Говоря о системе уголовной юстиции, Лев XIV призвал строить ее на принципах эффективности, справедливости и человечности. Наказание не может быть самоцелью. Нужны подходы, основанные на постоянстве и милосердии, направленные на то, чтобы человек мог вернуться в общество. В этом же духе папа высказался против смертной казни, пыток и любых уничтожающих наказаний. Достоинство личности не утрачивается ни при каких обстоятельствах. Епископ Рима остановился на теме зависимости. Людям, попавшим в ее ловушку, нужна комплексная помощь – медицинская, психологическая, реабилитационная. Нельзя ограничиваться ни одними репрессиями, ни попустительством, ведь ни то, ни другое не освобождает человека. Лишь междисциплинарный подход позволяет людям заново открыть в себе достоинство, дарованное Богом. Святейший Отец назвал образование ключевым средством профилактики. Он предупредил об опасности дезинформации в соцсетях, которая нередко преуменьшает разрушительные последствия наркотиков. Воспитание должно начинаться в семье и укрепляться в школе через достоверное научное знание о том, что наркотики делают с человеком и с обществом. Папа выразил признательность сотрудникам правоохранительных органов и представителям судебной системы, погибшим или пострадавшим при исполнении долга. В конце встречи Лев XIV заверил в готовности католической церкви к сотрудничеству с гражданским обществом и выразил надежду, что форум принесет плоды в виде реальных стратегий международного сотрудничества, действенной профилактики и подлинной надежды. «Христос по-прежнему Бог с нами», напомнил Лев XIV в своем видеообращении участникам международного экуменического движения «The Kingdom Come 2026», которые традиционно объединяются для молитвы и благовестия в дни, предшествующие Пятидесятнице. В этом году молитвенные бдения проходят по всему миру с 14 по 24 мая. Инициатива «The Kingdom Come» родилась в Англии в мае 2016 года в ответ на призыв кентерберийского и йоркского архиепископов как внутрицерковный проект англиканской церкви. Вскоре оно переросло во всемирное движение, которое сегодня охватывает более миллиона христиан почти в 90% стран мира. Оно объединяет верующих 85 деноминаций, включая католиков, методистов, англиканцев и пятидесятников. Участники проекта стремятся к тому, чтобы как можно больше людей узнали о Христе и обрели веру. В видеообращении Святейший Отец напоминает о ценности дара спасения, который мы обрели во Христе, и о надежде, которая живет в сердцах христиан. Мы жаждем, чтобы Он спас нас от наших грехов, от нашего безумия и всего, что может причинить нам вред. Мы жаждем, чтобы Он исцелил то, что сокрушено в нас и что разрушено в нашем мире. Папа подчеркнул, что Бог всегда остается рядом с нами, даже когда мы не способны заметить Его присутствие. Он напомнил, что Мария Магдалина и другие ученики, хорошо знавшие Господа, не всегда его узнавали, однако Иисус всегда был рядом. Также и в наше время Бог рядом, хоть мы часто и не способны заметить Его близость. Он по-прежнему Бог с нами. Он остается с нами через дар Святого Духа, и мы встречаем Его самыми разными путями, ибо Он всегда истинно пребывает в Церкви. Эта уверенность рождает желание делиться благой вестью с теми, кто еще не знает Спасителя. Папа подчеркнул, что дни новенны перед сошествием Святого Духа – особенно подходящее время для благовестия и молитвы о том, чтобы все люди пришли к встрече со спасающей любовью Бога, явленной во Христе. Подобно тому, как женщины, находившиеся у гроба Иисуса, поспешили распространить весть о Его воскресении, и верующие должны желать отправиться в путь, чтобы разделить радость встречи с воскресшим с другими и дать миру свидетельство единства и мира. В завершении видеопослания Лев XIV заверил участников движения в молитве и преподал пастырское благословение.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья «Библейские рассказы. Иаков». Ее автор – отец Фредерик Манс, доцент экзегетики Нового Завета на Францисканском библейском факультете в Иерусалиме. Спасаясь от мести своего брата Исава, Иаков покинул отцовский дом и отправился в Харан, в Месопотамию, в землю своих предков. Он начал свой путь с Версавии, с колодца клятвы и благословения. Как чужак он пришел к Лавану, и как чужак построил там свой дом. В Харане Иаков нашел еще один колодец, закрытый тяжелым камнем. Чтобы сдвинуть его с места, пастухам приходилось объединять усилия. Иакову уже было достаточно увидеть Рахиль, дочь Лавана, чтобы сдвинуть камень. После 14 лет служения Лавану, чтобы жениться на Лии и Рахиле, и еще 6 лет, чтобы получить скот в уплату за свой труд, Иаков встретил ангелов в Маханаиме. Идя к земле обетованной, он повиновался Господу, который сказал ему: «Встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей, и я буду с тобой». Иаков не сообщил Лавану, что уходит. Внезапный страх парализовал его, ибо он не знал, как его встретит его брат Исав. Иаков пригласил брата в гости и послал ему богатые дары. Он всегда рассчитывал на свою силу и хитрый ум, чтобы получить благословение отца, соединиться с Рахилью и даже сбежать из своего дяди Лавана. Теперь же он созрел для испытания совсем иного рода. На окраине Ханаана, идя навстречу самому себе, он готовился стать Израилем, и Бог ждал его у реки Иавок. Иаков взял с собой 2 жен, Лию и Рахиль, служанок, Валу и Зелфу, 11 детей и имущество, но вот перед ними оказалось препятствие – поток. Препятствия созданы для того, чтобы их преодолевать. Иаков заставил жен, детей и слуг перейти через поток, затем велел перенести свое имущество и остался один на другом берегу. Уединение позволяет вспомнить прошлое, поразмышлять над ним и постичь его смысл. Что, если это путешествие – путь к смерти? Прежде чем встретиться лицом к лицу с братом, Иаков должен был уединиться, остаться с пустыми руками. И это было не просто перемещение из одной географической точки в другую, с одного берега Иавока на другой. Это был не просто переход от ночи ко дню, но переход от человека Иакова к провидцу Израилю в самую темную ночь. И был человек, который боролся с ним до рассвета. Несмотря ни на что, Иаков отказывался отпускать его, пока незнакомец не благословил его. Человек и Бог часто ссорились в Библии и редко сражались рука об руку. Поэтому Бог внезапно явился на берегу Иавока, и чтобы остаться неузнанным, он принял облик человека. Странные мысли одолевали Иакова. Разве Бог не уступил Аврааму, когда тот торговался с ним об участи Содома и Гоморры? Бог должен был во что бы то ни стало благословить его, снять проклятие с него, ведь Иаков обманным путем получил благословение Исаака. Господь должен был отменить вынесенный ему приговор и благословить его.

0: В голову Иакова приходили и другие мысли. «Я потратил много времени, придумывая уловки, чтобы обмануть своего отца, брата и тестя. Признаюсь, я был обманщиком. Я купил первородство Исава за тарелку чечевицы, овладел благословением, обещанным моему брату, и украл часть имущества моего тестя. Когда же мой уязвленный брат послал против меня 400 человек, я задрожал от страха и молил Бога пощадить меня. В Вифиле я увидел лестницу, ведущую в небо, и Бог открыл мне через этот сон дар земли ханаанской. Когда я ушел в изгнание, спасаясь от гнева брата, уступившего мне первородство, мне было дано счастье встретить в доме дяди моего Лавана пастушку Рахиль. И хотя Лаван обманул меня и отдал мне сначала Лию, я согласился работать еще 7 лет, чтобы получить в жены Рахиль. С тех пор, как Адам был изгнан из рая, с тех пор, как Каин убил своего брата, вся библейская история была разрушена. До недавнего времени и я находился в изгнании. Когда же все эти разделения будут исцелены? Хитрость незнакомца, который вывихнул мне бедро, не была решающей в нашей схватке. Он спросил меня: «Как имя твое?» Мне же было нетрудно ответить, ведь победитель имеет право спросить у побежденного его имя. И я не против человека сражался, а против самого Бога. В этой ночной схватке мое имя было изменено. «Отныне меня зовут Израиль». «Скажи мне имя твое», — спросил я ангела. Но он ответил: «На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно». И там он благословил меня. Благословение было дано мне после битвы, не было нужды в хитрости или обмане. «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом». И вот наступает новый день. Из схватки с ангелом я вышел победителем, но был ранен. Я хромал, но сиял от света. Каждый шаг мне будет напоминать об этой борьбе с Богом, оставившим на мне свой след. Я собирался встретиться и помириться со своим братом Исавом. Но тогда я понял, что увидеть его лицо — это все равно, что узреть лик Бога. Божественное проявляется в человеческом. Именно это было условием для примирения, а подарки, посланные моему брату, оказались бесполезными. В духовной борьбе и страданиях выковывается душа нового человека, и за все приходится платить. После борьбы с Богом красота наступившего рассвета была восхитительна. Перемены, произошедшие во мне после встречи с Богом, позволяют мне по-новому взглянуть на брата. Я хотел получить это благословение любой ценой и был готов за него бороться. Оно пришло, когда я этого не ожидал, и с наступлением рассвета ангелу пришлось уйти. Чтобы получить благословение, человек должен искать, стремиться и бороться с Богом. Я унаследовал не только благословение, но и удар по бедру. Невозможно выйти невредимым из подлинной встречи с Богом. При этом несовершенство вовсе не является препятствием для благословения. Напротив, оно напоминает о слабости и о бесконечной нужде в прощении. В слабости моей проявилась сила Божья. Лишь признавая собственную слабость, мы обретаем величайшие Божьи благословения. Такие мысли роились в голове Иакова, а теперь Израиля. Итак, свет ворвался в ночь. Иисус знал наши темные ночи. Он остро чувствовал их. И Бог не оставил своего Сына, ибо свет воскресения был дарован Ему на рассвете. Великая любовь Бога к человеку заставила его проиграть битву.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 20 мая католическая церковь чтит память святого Бернардина Сиенского, священника. По завершении образования он уходит из дома и начинает свое служение милосердия в больницах. Во время эпидемии чумы вместе с 12 юношами Бернардин принял на себя руководство госпиталем. Длительное время проводит в постах и молитвах. Во время одной из таких молитв ему явился образ страдающего на Христе Иисуса, после чего Бернардин раздал все свое имущество бедным и в возрасте 22 лет вступил в орден францисканцев. В 1404 году был рукоположен во священники, но на протяжении последующих 12 лет воздерживался от проповедей, продолжая вести уединенную жизнь. Свою проповедническую деятельность Бернардин начал в 1416 году. За свое более чем 30-летнее служение святой Бернардин проповедовал по всей Италии и тем самым сыграл важнейшую роль в христианском духовном пробуждении XV века. Дважды отказывался от предложенного ему епископства, ссылаясь на свое стремление продолжать подвижничество. Умер Бернардин Сиенский 20 мая 1444 года, канонизирован в 1450 году. Сегодня также вспоминаем подвергшуюся гонениям Малиновскую Екатерину Антоновну. Она жила в Москве, преподавала иностранные языки, арестована в феврале 1931 года по делу русских католиков. Умерла в ссылке. Дата смерти неизвестна. Иисус, уповаю на Тебя.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: XV мая Лев XIV принял в Клементийском зале участников Второй межпарламентской конференции ОБСЕ по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, проходящей в эти дни в Риме. Обращаясь к гостям, папа назвал наркоторговлю серьезным и неотложным вызовом для современного общества, отметив международный характер конференции. «Вы прибыли из многих государств, участников ОБСЕ, от Ванкувера до Владивостока, и ваше присутствие является свидетельством коллективной решимости противостоять явлению, которое поддерживает преступные сети и ставит под угрозу само будущее наших обществ». Папа напомнил, что Святейший Престол рассматривает верховенство закона, предупреждение преступности и уголовное правосудие как взаимосвязанные и неотделимые элементы, как условия всестороннего развития человека. Настоящий прогресс общества невозможен без уважения к человеческому достоинству и универсальным правам человека. Это требует не только усилий правоохранительных органов, но и приверженности общества в целом, как на национальном, так и на международном уровне. В связи с этим Святейший Престол всецело поддерживает любое начинание по созданию эффективной, справедливой, гуманной и заслуживающей доверия системы уголовного правосудия, способной предотвращать производство и незаконный оборот наркотиков и бороться с ними. Говоря о системе уголовной юстиции, Лев XIV призвал строить ее на принципах эффективности, справедливости и человечности. Наказание не может быть самоцелью. Нужны подходы, основанные на постоянстве и милосердии, направленные на то, чтобы человек мог вернуться в общество. В этом же духе папа высказался против смертной казни, пыток и любых уничтожающих наказаний. Достоинство личности не утрачивается ни при каких обстоятельствах. Епископ Рима остановился на теме зависимости. Людям, попавшим в ее ловушку, нужна комплексная помощь – медицинская, психологическая, реабилитационная. Нельзя ограничиваться ни одними репрессиями, ни попустительством, ведь ни то, ни другое не освобождает человека. Лишь междисциплинарный подход позволяет людям заново открыть в себе достоинство, дарованное Богом. Святейший Отец назвал образование ключевым средством профилактики. Он предупредил об опасности дезинформации в соцсетях, которая нередко преуменьшает разрушительные последствия наркотиков. Воспитание должно начинаться в семье и укрепляться в школе через достоверное научное знание о том, что наркотики делают с человеком и с обществом. Папа выразил признательность сотрудникам правоохранительных органов и представителям судебной системы, погибшим или пострадавшим при исполнении долга. В конце встречи Лев XIV заверил в готовности католической церкви к сотрудничеству с гражданским обществом и выразил надежду, что форум принесет плоды в виде реальных стратегий международного сотрудничества, действенной профилактики и подлинной надежды. Христос по-прежнему Бог с нами, напомнил Лев XIV в своем видеообращении участникам международного экуменического движения The Kingdom Come 2026, которые традиционно объединяются для молитвы и благовестия в дни, предшествующие Пятидесятнице. В этом году молитвенные бдения проходят по всему миру с 14 по 24 мая. Инициатива The Kingdom Come родилась в Англии в мае 2016 года в ответ на призыв кентерберийского и йоркского архиепископов как внутрицерковный проект англиканской церкви. Вскоре оно переросло во всемирное движение, которое сегодня охватывает более миллиона христиан почти в 90% стран мира. Оно объединяет верующих 85 деноминаций, включая католиков, методистов, англиканцев и пятидесятников. Участники проекта стремятся к тому, чтобы как можно больше людей узнали о Христе и обрели веру. В видеообращении Святейший Отец напоминает о ценности дара спасения, который мы обрели во Христе, и о надежде, которая живет в сердцах христиан. Мы жаждем, чтобы Он спас нас от наших грехов, от нашего безумия и всего, что может причинить нам вред. Мы жаждем, чтобы Он исцелил то, что сокрушено в нас и что разрушено в нашем мире. Папа подчеркнул, что Бог всегда остается рядом с нами, даже когда мы не способны заметить Его присутствие. Он напомнил, что Мария Магдалина и другие ученики, хорошо знавшие Господа, не всегда Его узнавали, однако Иисус всегда был рядом. Также и в наше время Бог рядом, хоть мы часто не способны заметить Его близость. Он по-прежнему Бог с нами. Он остается с нами через дар Святого Духа, и мы встречаем Его самыми разными путями, ибо Он всегда истинно пребывает в Церкви. Эта уверенность рождает желание делиться благой вестью с теми, кто еще не знает Спасителя. Папа подчеркнул, что дни новенны перед сошествием Святого Духа особенно подходящее время для благовестия и молитвы о том, чтобы все люди пришли к встрече со спасающей любовью Бога, явленной во Христе. Подобно тому, как женщины, находившиеся у гроба Иисуса, поспешили распространить весть о Его воскресении, и верующие должны желать отправиться в путь, чтобы разделить радость встречи с воскресшим с другими и дать миру свидетельство единства и мира. В завершении видеопослания Лев XIV заверил участников движения в молитве и преподал пасторское благословение.

0: страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья «Библейские рассказы. Иаков». Ее автор – отец Фредерик Манс, доцент экзегетики Нового Завета на Францисканском библейском факультете в Иерусалиме. Спасаясь от мести своего брата Исава, Иаков покинул отцовский дом и отправился в Харан, в Месопотамию, в землю своих предков. Он начал свой путь с Вирсавии, с колодца клятвы и благословения. Как чужак он пришел к Лавану, и как чужак построил там свой дом. В Харане Иаков нашел еще один колодец, закрытый тяжелым камнем. Чтобы сдвинуть его с места, пастухам приходилось объединять усилия. Иакову уже было достаточно увидеть Рахиль, дочь Лавана, чтобы сдвинуть камень. После 14 лет служения Лавану, чтобы жениться на Лии и Рахиле, и еще 6 лет, чтобы получить скот в уплату за свой труд, Иаков встретил ангелов в Маханаиме. Идя к земле обетованной, он повиновался Господу, который сказал ему: «Встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей, и я буду с тобой». Иаков не сообщил Лавану, что уходит. Внезапный страх парализовал его, ибо он не знал, как его встретит его брат Исав. Иаков пригласил брата в гости и послал ему богатые дары. Он всегда рассчитывал на свою силу и хитрый ум, чтобы получить благословение отца, соединиться с Рахилью и даже сбежать из своего дяди Лавана. Теперь же он созрел для испытания совсем иного рода. На окраине Ханаана, идя навстречу самому себе, он готовился стать Израилем, и Бог ждал его у реки Иавок. Иаков взял с собой 2 жен, Лию и Рахиль, служанок, Валу и Зелфу, 11 детей и имущество, но вот перед ними оказалось препятствие – поток. Препятствия созданы для того, чтобы их преодолевать. Иаков заставил жен, детей и слуг перейти через поток, затем велел перенести свое имущество и остался один на другом берегу. Уединение позволяет вспомнить прошлое, поразмышлять над ним и постичь его смысл. Что, если это путешествие – путь к смерти? Прежде чем встретиться лицом к лицу с братом, Иаков должен был уединиться, остаться с пустыми руками. И это было не просто перемещение из одной географической точки в другую, с одного берега Иавока на другой. Это был не просто переход от ночи ко дню, но переход от человека Иакова к провидцу Израилю в самую темную ночь. И был человек, который боролся с ним до рассвета. Несмотря ни на что, Иаков отказывался отпускать его, пока незнакомец не благословил его. Человек и Бог часто ссорились в Библии и редко сражались рука об руку. Поэтому Бог внезапно явился на берегу Иавока, и чтобы остаться неузнанным, он принял облик человека. Странные мысли одолевали Иакова. Разве Бог не уступил Аврааму, когда тот торговался с ним об участи с

0: В голову Иакова приходили и другие мысли. «Я потратил много времени, придумывая уловки, чтобы обмануть своего отца, брата и тестя. Признаюсь, я был обманщиком. Я купил первородство Исава за тарелку чечевицы, овладел благословением, обещанным моему брату, и украл часть имущества моего тестя. Когда же мой уязвленный брат послал против меня 400 человек, я задрожал от страха и молил Бога пощадить меня. В Вифиле я увидел лестницу, ведущую в небо, и Бог открыл мне через этот сон дар земли ханаанской. Когда я ушел в изгнание, спасаясь от гнева брата, уступившего мне первородство, мне было дано счастье встретить в доме дяди моего Лавана пастушку Рахиль. И хотя Лаван обманул меня и отдал мне сначала Лию, я согласился работать еще 7 лет, чтобы получить в жены Рахиль. С тех пор, как Адам был изгнан из рая, с тех пор, как Каин убил своего брата, вся библейская история была разрушена. До недавнего времени и я находился в изгнании. Когда же все эти разделения будут исцелены? Хитрость незнакомца, который вывихнул мне бедро, не была решающей в нашей схватке. Он спросил меня: «Как имя твое?» Мне же было нетрудно ответить, ведь победитель имеет право спросить у побежденного его имя. И я не против человека сражался, а против самого Бога. В этой ночной схватке мое имя было изменено. «Отныне меня зовут Израиль». «Скажи мне имя твое», — спросил я ангела. Но он ответил: «На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно». И там он благословил меня. Благословение было дано мне после битвы, не было нужды в хитрости или обмане. «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом». И вот наступает новый день. Из схватки с ангелом я вышел победителем, но был ранен. Я хромал, но сиял от света. Каждый шаг мне будет напоминать об этой борьбе с Богом, оставившим на мне свой след. Я собирался встретиться и помириться со своим братом Исавом. Но тогда я понял, что увидеть его лицо — это все равно, что узреть лик Бога. Божественное проявляется в человеческом. Именно это было условием для примирения, а подарки, посланные моему брату, оказались бесполезными. В духовной борьбе и страданиях выковывается душа нового человека, и за все приходится платить. После борьбы с Богом красота наступившего рассвета была восхитительна. Перемены, произошедшие во мне после встречи с Богом, позволяют мне по-новому взглянуть на брата. Я хотел получить это благословение любой ценой и был готов за него бороться. Оно пришло, когда я этого не ожидал, и с наступлением рассвета ангелу пришлось уйти. Чтобы получить благословение, человек должен искать, стремиться и бороться с Богом. Я унаследовал не только благословение, но и удар по бедру. Невозможно выйти невредимым из подлинной встречи с Богом. При этом несовершенство вовсе не является препятствием для благословения. Напротив, оно напоминает о слабости и о бесконечной нужде в прощении. В слабости моей проявилась сила Божья. Лишь признавая собственную слабость, мы обретаем величайшие Божьи благословения. Такие мысли роились в голове Иакова, а теперь Израиля. Итак, свет ворвался в ночь. Иисус знал наши темные ночи. Он остро чувствовал их. И Бог не оставил своего Сына, ибо свет воскресения был дарован Ему на рассвете. Великая любовь Бога к человеку заставила Его проиграть битву.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».